0: все прискорбно. Ты все проходишь, все пошло, все прискорбно.
1: Segura, maestro. Vocês vão cantar comigo. É noite de lua.